0: time it's because it's always clear of like that.
1: Там их моим белым сферлами ничего, сам.